гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не было, я в этом. И дали гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci.
1: Клей момент купил за рубли, пакет к нему купил.